Парида мети тецрат мэлларе о расрос армопила аз паре ах чем сахло да мислан синав смертный ах себян со запрос варти так гривит эти бы ваш мебис к собам хэрги браташвил сакуба.